0: Она вама, паня пивама, она на вама, она на тему вама.
1: Give us a deadly, wicked, greasy one, brother. Hey, ha ha ha, hey.